0: Digital City Radio.
1: Самое главное, кто выиграл? Кто занимает первое место, кто проиграл шестое? И тот, кто проиграл, отсасывает у победителя.